0: Я скоро приеду.
1: Тебе что, зонтики захотелось?
2: Тебя здесь давно. Уже никто не ждет.